0: hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.
1: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.